0: FM. Катрефем.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катрефем 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Катра ФМ. 100,4.
2: This is Business.
0: Катра ФМ Mixed Vibes. 10.

0: Contra FM. Contra FM. Contra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.